верю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

супергерои покинули Голливуд. Им там нестерпимо скучно, и все они...

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депресника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть,

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Доброе утро! Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

слушать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают.

0: Гарантия есть 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета». «Комета».

0: Радио Планета.
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехова стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». А на стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не проник.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: слышать. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гимназии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленной в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием, и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска: россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета «Ру». Речь идет о таких выражениях, как «рофл», «инфа», «лол», «имба». Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось «кринж». Чаще упоминались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи». В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: настоящем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий.

0: Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехова стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». А на стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16-14.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Мы снова танцуем.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первая Чехов.

0: Рабочий полдень практически вот уже рядом с отбитием первого часа. И я что хочу сказать. Ну, спасибо всем за заявки. Слушаем сегодня хорошую такую музыку, веселую, позитивную, да, классику советской эстрады и что-то там, соответственно, из 80-х, 90-х. Присылайте, не стесняйтесь, потому что хорошей музыки много. Вообще плохой музыки не бывает. Есть только плохие на уши, мне кажется, вот так. Вот, поэтому что могу сказать? Я сейчас завершу свой эфир кавером группы Depeche Mode в исполнении группы The Saturdays. Субботница, девочки-субботницы. Англо-ирландский такой квинтет. Но вот люблю я музыку для ног. Как-то она позитивно влияет на здоровье и настроение. И вообще как-то, да, характеризует, что море позитива. Когда вот это все, вот это эмоциональный такой приятный всплеск взрывается, вот, и распространяется на всех, короче, заводит всех на какое-нибудь танцевальное приключение. В общем, вот так вот сказал бы, да? Вот, поэтому сегодня у нас, сегодня среда, песен будет хороших много, тем более сегодня программа «Романтик» с Иваном, там, естественно, и романтические песни разные, разные. Вот кто что любит, присылайте, а мы будем, соответственно, вот это все крутить. Поэтому The Saturdays прямо сейчас, дальше, соответственно, у нас что? Ну, у нас, как всегда, новости, как без новостей, а я пока загляну в наш радиокалендарь, может быть, там чего-нибудь я для вас хорошего посмотрю. Ну, хочется хороших новостей, не хочется как-то себя, так сказать, пугать и портить себе настроение, потому что день сегодня прям такой позитивный. Позитивный, бабье лето прям в самом-самом начальном разгаре. Все, встретимся в следующем часе после выпуска новостей. А для вас The Saturdays и немножко, соответственно, думаю, может какой-нибудь инструментальный там, соответственно, какой-нибудь вариант музыки поиграет.
1: Рабочий полдень

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехова стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». А на стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
2: Погода.

0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Комета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел в следующий час. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Рабочий полдень сегодня со мной до 14.00. Я сегодня вернусь еще в вечерний Чехов, поэтому сегодня будем с вами долго. Но мне это приятно на самом деле. Между тем, Виктор, сегодня Рон меня сегодня озадачил вопросом и пишет: уважаемый ведущий, есть ли у вас счетчик? Сколько человек слушают комету? И, ну, я вам треки прислал. Интересно, есть ли у вас большой трафик? В общем, отвечаю. По нашим оценкам потенциальной аудитории кометы, как вот я думаю, 1100 где-нибудь в районе 90 на самом деле, да, в Чехове, да, но есть такой нюанс. Весной и осенью, естественно, ну, летом, естественно, растет аудитория, там, я не знаю, больше сотки, да. Дело в том, что в округе, конечно же, много дачных поселков, деревень. Ну, люди переезжают, в конце концов, за город, вот, потом пожить, да, где ловят нашу волну. А бывает, она там вообще одна ловится. Поэтому так что вы поймете, что цифра такая динамичная, не статичная. Вот, и ориентируемся мы где-нибудь на соточку. Вот, а в дачный период она, конечно, зимой расширяется. Люди дома сидят, слушают радио, комета. Вот, ну, наша целевая аудитория, вообще-то, от 20... И до 70 мы подбираем музыку и программу под этот возраст, поэтому

0: цифры отражают не количество приемников, а те, кому интересен наш формат. Вот, например, вам. Зачарованный. Вы прислали мне тут еще заявки на две песни. Ну что ж, даже на три получается. Но прозвучит в течение буквально 45 минут. Все это. Это, соответственно, «Я тебе, конечно, верю», «Эль Бимбо» и «Новый самоцвет». Ну, в общем, у вас повтор. Повтор идет, но на самом деле песня, музыка хорошая. Она действительно... Ее полезно послушать, как говорится, и молодую, и старую. Ну, а я пока заведу композицию, кассету группы, которую я вчера купил. Прям наслаждаюсь и жду от них какого-то ответа. Я им письмо написал.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, по-моему, мне кажется, я забыл выключить микрофон. Так что, если вы там какие-то звуки слышали, прошу прощения. Но у меня все-таки Виктор пишет. Игорь, счетчик поставьте для себя. Вопрос, да? Статистика нужна. Комета должна быть мировой радиостанцией русскоязычных. 280 миллионов в мире. Виктор, я хочу сказать такую вещь. Мы уже давно работаем. У нас, если вы как бы давно слушали комету, у нас тут много разных сообщений. Из Франции, и из Венгрии пришло сообщение. Но что касается там расширение вещания, и чтобы она стала мировой, для этого нужны какие-то люди, которые сделают себя мировой. Ну вот мы стараемся, во всяком случае, через музыкальный глобус задействовать все музыкальных звезд больших мировых, которые, так сказать, нас рекламируют, да, и такие, некоторые из них присылают персональные нам приветствия, которых нет ни на одной радиостанции. Это уже о чем-то говорит, что на комете есть то, чего нет вообще даже на радио «Маяк», и на авторадио, и на Европе Плюс. Поэтому я горжусь этим, что комета – единственное радио, которое может, так сказать, удовлетворить потребности любого радиослушателя. Любого, я хочу сказать, любого. Вот, поэтому одно из приветствий, я хочу сказать, вот пришло от Зелмы Дэвис, солистки группы CNC Music Factory, которая была безумно популярна в 90-х годах, да, они были на первом месте в журнале Billboard в мае 90-го года, и я уж никак не думал, что мы как-то с ними пересечемся, вот так вот. В интернет такая большая, крупная сеть глобальная, и свяжет кого угодно. В общем, связала она меня на какое-то время, да, с ней. Вот. И она прислала приветствие персональное, да, и очень быстро, кстати. Очень быстро. Прям в течение дня мы с ней прям разобрались с этим вопросом и друг друга поняли, за что и большое спасибо. Вот. И я думаю, что вы помните эту группу CNC Music Factory. Клипы у них шикарные были в 90-м году. Это, говорю, была это одна из самых мировейших вообще звезд на всей планете Земля. Поэтому они прислали нам приветствие, и мы уже этим гордимся. А уж после них там было и много чего. И Бонем, и Саманта Фокс, и что хотите. Все, CNC Music Factory. И если у вас есть пожелания, заявки и приветы, 8-916-244-2044. А ваших заявок мы, конечно же, помним. До 14.00 будет все исполнено.
0: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажный, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные и

0: SushiWok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я заглядываю в наш радиокалендарь, скажу, что сегодня Международный день охраны озонового слоя. Ну, в общем, сегодня, по-моему, с озоновым слоем вроде как ничего. Небо чистое, светлое такое, прозрачное, голубое, все видно, слышно. Поэтому я думаю, что со связью сегодня должно быть очень-очень нормально, скажем так. Вот, поэтому, ну, со спутниковым сигналом-то точно хорошо. Поэтому небо чистое. Вот. Поэтому, если со связью все нормально, присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания путем мессенджера Макса. WhatsApp, может быть, что-то пролетит, если уж связь хорошая. Вот, поэтому через мессенджер Макс, обычный смс, позвонить тоже можно. Слушайте Радио Комета на площадке, радиоплощадке Яндекс.Радио. Там тоже все хорошо работает, поэтому хорошо, что там все есть. Виктор хочет еще, как в нашей рекламе, да? Заявка Джеймс Ласт, Трампеттен Мак. А, ну это, по-моему, что-то я помню, да. Это. Ну, в общем, Игорь, есть ли комета на radiopotok.ru? Я думаю, что наверняка есть. Я, правда, не проверял лично, но там, если бывает надо, можно найти. На многих площадках Радио Комета есть это, и теперь на Яндекс.Радио тоже есть. Это очень, кстати, здорово, потому что эта площадка популярная, пользуется большим спросом, и Радио Комета, я думаю, найдет еще дополнительно своего слушателя в интернете еще где-нибудь. Может быть, на каком-нибудь другом еще континенте. Хорошо, будет, соответственно, Трампеттен после вашей заявки на берлинскую Людмилу Игоря Капитанникова. Я тебе, конечно, верю. В общем, поверьте, все будет, как говорится, все будет чики-пики, как говорят, да? И Радио Комета, естественно, работает давно. Это Первое городское радио. Слушайте, и я думаю, его слушают достаточно народу. Поэтому присылайте ваши заявки, не стесняйтесь, и радуйте себя лично, персонально, хорошей музыкой.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете. Радио «Комета».
1: Реклама. Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». Папа Джонс Чехов.ру.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но веселье на радио «Комет» на этом не заканчивается. Вот я вернусь к вам вечером в программе «Вечерний Чехов». И Виктор вот пишет нам благодарность. Игорь, спасибо за отличное проведенные 2 часа с радио «Комета». Хорошего вам дня, Виктор, Рон. И вам, и вам, и вам, и всем, всем, всем, кто был на радио «Комета» сегодня со мной. Кто слушал, кто не прислал, пытался, но, может быть, в силу каких-то причин не успел. Или не знаю, постеснялся. Не надо стесняться, как Иван говорит. Все к нам сюда. Вот, поэтому... На сегодня еще не все. Сегодня еще программа «Романтика». Я ее с удовольствием всегда жду. Поэтому ваши заявки, приветы, пожелания мы все до одного исполним. Мы работаем до последнего, так сказать, нашего клиента, радиослушателя. 8-916-244-00-44. Это наш телефон, постоянно запишите его как-нибудь, я не знаю, музыкальная шкатулка пожеланий или еще что-нибудь там, что-нибудь придумайте, да? Вот. И посмотрим сегодня какие-нибудь новости хорошие, популярные, какие у нас сегодня более-менее случились хорошие в разные столетия, десятилетия. И посмотрим, может быть, какие-нибудь хорошие новости все-таки придут сегодня в течение дня. Еще только, как говорится, день только, ну, день практически половину уже мы отбили, тем не менее, ждем хороших всегда новостей. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами с французской группой Жоф Лоран. Композиция называется Body Walk. Вот. И желаю всем хорошего настроения, приятного аппетита всем, кто за обеденным столом. Я сейчас тоже на обед пойду. Спонсоры, подтягивайтесь. Мы тоже вас ждем с рекламой. Вот. Поэтому ждем всех на радио «Комета». Все, всем пока-пока. С вами был Игорь. И до новой встречи вечером в программе «Вечерний Чехов».
0: Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень на комете. Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
5: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Цуцани.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Первое чеховское радио. Вы слушаете

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки накательных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехова стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». На стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и до 20 тепла. Ветер южный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: карета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92,6 FM. Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета. Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России с 24 года до сентября 26 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете «Ру» управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: микрофона Алия Серуденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехова стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». А на стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и до 20 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возраст мой ограничение 16+.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Banshee burger, turn out all dear.

по-прежнему опять не буду работать на дядю. Не вовремя пришел домой, а это что за власть? Помог с покупками, знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолго, а череп хрупкий.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей.

0: Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета «Ру». Речь идет о таких выражениях, как «рофл», «инфа», «лол», «имба». Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось «кринж». Чаще упоминались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи». В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио.
1: Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Я вернулся вновь в эфир. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну что, продолжим веселиться? Я жду ваших заявок, привет, пожеланий посредством СМС или Макс мессенджера. Вот, можно позвонить в прямой эфир. Что еще? Заявки, приветы и пожелания ваши все учитываются и все будут проигрываться. Если у кого-то есть пожелание изменить наш трек-лист, милости просим. Мы с удовольствием всегда этому рады. И вот только ждем, чтобы какая-нибудь заявка к вам сюда прилетела. Между тем, мы начинаем с динамичной музыки. Группа Culture Beat. Ну, а следующий час начнет группа Culture Club. Ну, в общем, окультуриваемся. Окультуриваемся по полной программе. 8-900-16-244-00-44. Телефон прямого эфира «Вечернего Чехова». Напомню, я с вами до 20.00. Я сегодня ожидаю программу «Романтика» с большим нетерпением. Поэтому ждем Ивана сегодня в эфир.
2: Вечерний Чехов.

0: вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Комета. Первая чеховская

0: чем радио. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов с Игорем продолжает свою работу, но я прям уже настолько к дневному эфиру привык, что прям для меня рабочий полдень, это он чуть ли не круглосуточно. Ну, в общем, что могу сказать? Ну, вообще, на самом деле, я хочу напомнить о том, что у кого-то ведь вечерние смены есть, да, то есть люди идут и в дневные, и в вечерние,

0: с уходом в ночные смены, да, поэтому если у кого-то сегодня вечерняя смена, может быть, она будет не уходящая в ночь, а какой-нибудь поздний вечер, то, в принципе, включайте радиоприемники, заказывайте свои любимые песни. Вот, или если у кого-то, например, было желание заказать песню вчера, а он не успел это сделать, можно это сделать сегодня, поэтому не откладывайте на потом, на завтра, что можно сделать сегодня. Поэтому композиция Yesterday, вчера, будет сейчас в исполнении группы Beatles, поэтому то, что было вчера, делайте непременно вот прямо сейчас, сегодня, чтобы это было не, уже не завтра и не послезавтра. Группа Beatles, дальше, соответственно, песни, которые у нас в трек-листе. Если у кого-то есть пожелание на свою любимую песню, 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
5: Признавайся, боишься?
4: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Это были группа «Моя Мишель» и классика 60-х годов Анатолий Королев с песней «Чудо». Между тем я прихожу к приятной нашей, так сказать, рубрике программы «Вечерний Чехов». Это ваши заявки, приветы и пожелания. Андрей Краснов пишет: «Добрый вечер, Игорь. Давайте послушаем Кали Минок и Оля Александр. Вторая полночь, да? Спасибо». Слушаем с большим удовольствием. Послушаем эту композицию. Кали Минок, она вроде как сначала пела одна, а потом она решила попеть со всеми. Но, в принципе, началось все с тем, что она пела с Джейсоном Донованом. Поэтому для нее это уже как бы не новость открывать для себя какие-то дуэты. У нее уже, по-моему, можно было прям отдельный альбом, наверное, сделать дуэтов, как это сделал в свое время Элтон Джон. Вот, поэтому давайте слушать, соответственно, Кали Минок и Оля Александра с композицией «Вторая полночь». Дальше.

0: Слушай, у нас немного рекламы, после чего «Вечерний Чехов» продолжит свою работу. 8-916-244-2044. Между тем, я увидел тут новые композиции одной артистки, которая была у нас в студии «Радио Комета» когда-то, вот, приходила. Поэтому я вот тут отберу несколько, точнее, отберу одну композицию из нескольких. А кто это был, я вам потом уже после рекламы расскажу.
1: «Вечерний Чехов» на радио КМ.

0: это?
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто...

0: настоящих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: 92,6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета продолжается. Меж тем, что хочу сказать, ну, тут я уже про Новый год зарядил, да, но до Нового года осталось 106 дней, 5 часов и 3 минуты. Вот, поэтому время идет очень быстро, вот только вот лето было, а тут, понимаешь, ты уже бабье лето пришло. И вот так вот мы и живем от лета к осени, от осени к зиме, от зимы к весне и так вот по кругу. Между тем мы возвращаемся в наш вечерний Чехов, переходим во второй час. Я вам сказал о том, что у нас была артистка, про которую я хочу рассказать. Но вот я хочу материал немножко найти, более детально подготовить. Не раскрываю все секреты пока. Ну, а я думаю, что Шер, так сказать, за меня все сделает и перенесет нас в следующий час.
1: Вечерний Чехов.

0: новости на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехово стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чехов-сад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». А на стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и до 20 тепла. Ветер южный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем перешел плана в следующий час. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите ваши заявки, приветы и пожелания в прямой эфир «Радио Комета». Меж тем, я обещал вам рассказать про артистку, которая выпустила новую песню, даже не одну. Ее зовут Катя Чехова. И я хочу сказать, что она была в эфире «Радио Комета» буквально там несколько лет назад. И на свое счастье я оказался там и получил от нее автограф. И даже, так сказать, мое имя, так сказать, засветилось в этом эфире. Я кусочек маленький там с небольшим, минуточку, вам его сейчас предложу.
3: Сегодня и еще полчаса с вами будет в прямом эфире звездный гость у меня сегодня, Катя Чехова. Кать, привет!
4: Привет!
3: Катя, мы продолжаем с тобой знакомиться, вспоминать твое творчество, узнавать, что у тебя нового и какие планы на будущее. Был уже вопрос, часто ли ты гастролируешь, и ты ответила не так, как бы тебе хотелось, да?
4: Ну, не то, что я, наверное, больше пресекаю эти все даты, потому
3: Ах,
4: что...
3: вот как?
4: Да.
3: Дитё, да, дитё. Дитё. Точно, дитё. Точно.
4: Я мать. Да. Я ж мать.
3: Моя вторая работа, я помню, да, нянька.
4: Да-да-да.
3: Скажите, пожалуйста...
4: Я тоже помню.
3: Вот, это же приятно. Игорь, забери, пожалуйста, свое мухо, она мешает нам вести эфир. Игорь, это, кстати, поклонник Кати, который прибежал сюда и постучался нам в двери со своей пластинкой. Не будем немножко говорить о ней, потому что Игорь, как всегда, немножко ошибся в звездах.
4: Нет, Игорь молодец.
3: Вот теперь расскажи за Игоря, насколько он молодец, насколько вот ты...
4: Игорь предлагает свою помощь, выйти на за границу.
3: Пойдешь?
4: Пойду.
3: Ты же замужем.
4: И что? Я же не за Игорем пойду. Не за Игоря, вернее, пойду. А за границу пойду.
2: Правильно, надо выходить на международный эфир, уже получать награды и объявлять самой на сцене всех победителей, всех, так сказать, мировых звезд. Вот, поэтому я желаю Кате Чеховой большое, так сказать, будущее, так сказать, радовать нас хорошими мелодиями. Может быть, еще к нам придет, и мы еще пообщаемся. Поэтому сегодня мы... сделаем презентацию совершенно новейшей песни. Композиция называется «Ты не со мной». Поэтому прямо сейчас у нас в эфире Катя Чехова. Далее реклама. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я получил реакцию на Катю Чехову и попросили еще поставить. Зульфия, моя коллега, позвонила мой прямой эфир. Мы поговорили немножко, и она сделала заявку. Но святое дело, заявки — это такое дело. Неважно, кто их присылает. Наши коллеги, президенты, премьер-министры, мэры городов, все передо мной, как говорится, равны. Все должны быть обслужены, все, как говорится, все быть должны довольны, и всем, все пожелания должны быть исполнены непременно. Поэтому, Зульфия, спасибо большое за реакцию. Было интересно послушать твое мнение. Вот. И, естественно, принять твою заявку. Композиция Кати Чехова «Расправь крылья» будет сейчас. Вот, так говорится, в лице моей коллеги мы получили еще одну, так сказать, поклонницу, так же, как и я. Вот, я тоже поклонник ее, поэтому у Кати Чехова на радио Комета два хороших поклонника, поэтому есть повод ее сюда зазвать. За круглый стол. Может быть, мы ее найдем и напишем. Приезжай. Вот. А теперь композиция «Расправь крылья». Дальше группа Bon Jovi. После чего, естественно, несколько песен будет, как всегда, в трек-листе. Но если у кого-то есть желание прислать ваши любимые песни, 8-916-244-00-44. В радиоклендарь еще, думаю, успею заглянуть, пока у нас Иван, так сказать, под радарами наших спутников. Ждем, когда нам объявят то, что романтика сегодня точно будет.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета».
2: Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты.
2: Какие ваши доказательства?
3: Это был фрагмент фильма «Красная жара» в исполнении, так сказать, артистов, да, которые там снимались. Там снимался Арнольд Шварценеггер, но к чему я тут подвел, так сказать, вот этот разговор. Буквально Арнольд Шварценеггер приехал же в Америку из Австрии, да, и начал, так сказать, покорять Америку, Голливуд, да. Но сначала, конечно же, он ходил в спортзал, занимался, и вот после того, как, так сказать, он там начал всякие разные титулы забирать, тут его буквально и заметили. Вот, и, естественно, он попал в Голливуд, там снимали тогда множество различных фильмов. И что я хочу сказать, Арнольд Шварценеггер прошел большой путь, он был и, так сказать, и актером, и культуристом, и, естественно, попал даже, стал губернатором, да. Женился он, естественно, на племяннице президента Кеннеди, Марии Шрайвер. Она была тогда известной телевизионной ведущей. И, в общем, дела у него вообще пошли в гору. В общем, Арнольд Шварценеггер достаточно популярный человек.

очень его, мы, так сказать, его любим и знаем, поэтому, что могу сказать, получил он буквально вот гражданство в этот день, 16 сентября, да, в 1983 году получил гражданство. Вот, и поэтому Арнольд Шварценеггер, так сказать, популярный человек. И, естественно, есть еще один человек, который, так сказать, засветился в Голливуде. Его зовут Стивен Сигал. Он живет здесь. Арнольд Шварценеггер живет там. Поэтому вот все пути, конечно, пересекались. Я же просто не помню, были они в каком-то месте в фильме. Нет, каждый из них был, так сказать, в разных боевичках. Но, тем не менее, Стивен Сигал живет здесь, в Москве. А Арнольд Шварценеггер живет в солнечной Калифорнии. Тем не менее, мы, так сказать, продолжаем наш концерт по заявкам. И я сейчас передаю слово Богдану Титомиру. Естественно, Арнольд Шварценеггер скажет свою фразу. Ну, конечно, не I'll be back, а другую.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Комета.
4: Радио Комета.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Между тем, время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я отключаю свои спутники, Иван уже здесь. Он распевается.
7: Добрый вечер, любимый город Чехов. Скоро услышимся.
6: Вот, слышали, скоро услышимся. Поэтому я вас передаю в заботливые, нежные руки, так сказать, Ивана, поэтому, который будет вас крепко держать в программе «Романтика». Между тем, у меня последняя заявка от Андрея Краснова, который попросил композицию Моби «Lift Me Up». Я ее выполняю с большим удовольствием. И хочу сказать вам о том, что сегодня, 16 сентября, Папуа-Новая Гвинея объявила независимость от Австралии. Вот, у меня там один канал вот вещает от них, кстати, я хочу сказать, да, и вот интересно посмотреть, что же показывают там папуасам на Папуа-Новой Гвинее. Вот, а у них показывают, так сказать, и местное телевидение, а также показывают телевидение Австралии, Новой Зеландии, в общем, как бы сказать, они там все дружно живут на самом деле, да, хоть расстояние между ними достаточно не близкие, вот, чтобы, например, от Сиднея до Окленда долететь, 3,5 часа на самолете, это я точно знаю, потому что у меня со мной жили там в Сиднее ребята-спортсмены. Мы с ним вылетали в один день. Вот, и я их спросил специально, сколько вот лететь вот вам? Они говорят, 3,5 часа. 3,5 часа, и мы дома. Вот, и вот так вот, вот так. Что еще? Про Арнольда Шварценеггера сказал о том, что он получил паспорт американский. Выход Нотр-Дам де Пари мюзикл в 98 году. Может, Ваня вам какую-нибудь песню оттуда сыграет? Там же есть одна такая знаменитая композиция, известная, да, вот, а в Сиднее, да, вот как раз про Сиднее скажу, 16 сентября 2000 года в Сиднее открылись какие там 27-е летние Олимпийские игры, а я жил прямо на стадионе, прям ходил, вот, поэтому я живой свидетель, ну, позже, конечно, на 12 лет, но тем не менее, посмотрел, как там вообще все устроено. Все, ребят, спасибо, заканчиваю с болтовней своей, передаю слово Ивану, и, Андрей, ловите заявку, расписывайтесь, Lift Me Up в исполнении Моби. Всем пока, до встречи в программе «Рабочий полдень» в райскую пятницу. Пока.
2: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: В Старой Лопасне 20.00.
0: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове вчера должны были стартовать пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктов. Соответствующее распоряжение муниципальным ресурсоснабжающим компаниям давали в Министерстве энергетики региона. Внутридомовые сети к настоящему моменту уже должны быть заполнены водой, а все узлы и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии. Более 22 тысяч жителей Чехова прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщают власти округа. Также сообщается о том, что по результатам обследования у 5 тысяч человек были зафиксированы показания для более углубленного обследования. Еще 10 тысяч чеховцев, по официальным данным, прошли школу здоровья, бесплатную обучающую программу для пациентов с хроническими заболеваниями. В Чехове во время проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в Мособлдуму будет работать 80 участковых избирательных комиссий. Как сообщается, персонал уже подготовлен и обучен, а помещения будут оборудоваться накануне старта голосования. Напомним, что трехдневная процедура стартует 18 сентября, а завершится 20-го. В Подмосковье зафиксирован рост безработицы. Число нетрудоустроенных жителей за год увеличилось на 30%. Область заняла 37-е место в рейтинге регионов по этому показателю. При этом в общем объеме трудоспособного населения доля людей без работы по-прежнему низкая, чуть менее 1,5%. В музее-заповеднике Мелехово стартовала реконструкция сада Антона Чехова. В рамках проекта «Чеховсад 4.0» были высажены яблони исторических сортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области. Сад восстанавливают с сохранением исторического сортового состава и с опорой на принципы сельскохозяйственной науки. Проект реализуется совместно с Академией Тимирязева. Специалисты занимаются подбором сортов, выращиванием посадочного материала и сопровождением посадок. В высадке яблонь приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России.

0: Владимир Машков, артисты театра, а также сотрудники музея и академии. Деревья посадили у флигеля, где была написана «Чайка». На стволы повязали копии бирок, которые использовала семья Чеховых.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и до 20 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».

Ой, Игорек, прям вот прям без остановки, без умолку. Уже отвел эфир 2 часа и до сих пор что-то прям там сказал. Саманту Фокс хочу. Будет, Игорь, будет, будет. Ну а сейчас в эфире Иван Карпов и вечер романтики. Фредди Крюгер, точнее, Фредди Меркьюри. Вот он, да, вот он только что прям сказал, и вот я говорил со друзьями, мой, между прочим, вот я когда был подросток, он прям вот, ну это просто божественный голос. Я замолкну.

0: 76-123. 8-496-72-76-123.
1: А, 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Все ко мне, друзья мои, все ко мне.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Вот это я понимаю, секс-бомб, да. А почему бы нет? Самые чеховские

как холодно, друзьями. Да нет, у нас жара. У нас в студии вообще жара. Смотрю на Яндекс.Карты. Ну, есть заторчики, есть симферопольки, на старую симферопольку, там светофор, затор. Ну, так, чуть-чуть, местами. Ну, на данный момент плюс 7 градусов за бортом радиостанции «Комета». А вот местами уже даже не минус, конечно, плюс 6 уже местами в низинке где-нибудь, как деревня Крюково. А возле Нары почему бы и нет? Деревня Спастемня, где-то вот там, где-то в том районе тоже. Ох, сколько деревень-то у нас. А между прочим, друзья мои, самая большая деревня по численности Чеховского округа. Какая, друзья мои? Первый приславший правильный ответ. А, подождите. Она уже как-то не деревня стала. Господи, я ошибаюсь. Он стал поселок городского типа. Благодаря нашим депутатам. А ведь была вот, даже вот знаю, вот несколько лет тому назад самая большая деревня по численности населения городского округа Чехов. Но все-таки отмотаем 2 года назад. Деревня сейчас стал поселок городского типа. Самая большая численность населения. Говорить вам цифры не буду, все равно не поверите. Но вот кто пришлет в МАКС на номер 8-916-244-00-44 правильный ответ, загадочка такая вам, тому приз от меня будет такой вот. Ну, то есть, личный приз. Говорят, значит, что говорят-то? А, минус один будет, но это не у нас, слава богу. Хотя сегодня в 5 утра было плюс 5 в Чеховском округе. Так что, ну, на севере Московской области будет минус 1, друзья мои. Так что, как-то так. Самая большая по численности населению

0: деревня. Ну, она сейчас уже поселок городского типа, но была деревня. Правильный ответ, друзья мои, на номер 8-916-244-00-44. Деревня Чеховского округа.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Музыкальная заявка для Николая из города Москвы, с нашей столицы, Родины, Россия. Чиж и компания.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76

0: говорите, скажи, что я ее люблю. Ну, как-то странно, да? Дойти просто, проголосовать и все. Все. Не надо отдавать никому свой голос. Кто-то там брякнул когда-то. И вот пошло вот это, знаете, вот в средствах массовой информации называется запах тухлой селедки. Вот он идет уже годами, чуть не десятилетиями. За нас уже выбрали, за нас уже сделали. Что сделали? Встали, умылись, зубы почистили и пошли, проголосовали, все. Идите и голосуйте. Вот именно, голосуйте.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

еще раз напоследок. Все шаги перед дверью ничего не значат, если вы так и не вошли, и не проголосовали. Чем больше голосов, тем меньше подтасовок и карусели невозможны. Там все возможно, понимаете? Но чем больше голосов, тем меньше подтасовок. Вот такой вам маленький, открывая политический секрет в выборах. Чем больше голосов, тем меньше подтасовок. Так что сходите и проголосуйте. С вами был Иван Карпов на самой лучшей радиостанции в мире «Комета». Ночникам удачи отработать на 5 с плюсом из 5. Всем остальным выспаться, завтра встать бодрячком и пойти по делам. Кто на работу, ну без разницы, по делам. Всего самого наилучшего. Всем удачи, успехов, а я улетел. Услышимся.

Друзья мои, «Спартак» выиграл со счетом 1-0 и стал на втором месте, опередив «Зенит». Вот так. Ладно, все, улетел.

0: Прохорове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: счастлив. Ты сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься,
1: да и не

будто обули. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета.
1: Да, не перевелись еще богатыри на

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Известную песню «Джонни Би Гуд» Чака Берри можно считать первой рок-н-ролльной композицией об американской мечте. Ее герой – бедный и необразованный парнишка, который блестяще играет на гитаре и надеется разбогатеть с помощью своего таланта. Впоследствии рок-музыканты использовали эту сюжетную линию бесчисленное количество раз, но классикой жанра считается именно «Джонни Би Гуд». В качестве фамилии для героя песни Чак Берри выбрал название улицы Гуд Эвеню, на которой он вырос. Кстати, полное имя Джонни Би Гуд произносится на английском так же, как фраза «Джонни Би Гуд». Ее можно перевести на русский по-разному, но самый простой вариант таков – «Джонни, будь хорошим». Берри записал «Джонни Би Гуд» в 1958 году. Песня сразу стала хитом, который понравился как белой, так и черной аудитории. В чарте Billboard Hot 100 она поднялась на 8 место, а в Billboard Hot R&B Sites добралась до второй строчки. Чак использовал образ Джонни в песнях «Bye Bye Johnny», «Go Go Go», «Johnny B Blues» и даже назвал один из альбомов «Концерта in Be Good». Rolling Stone отвел «Johnny Be Good» седьмую позицию в списке 500 величайших песен всех времен, а журнал Q поместил ее на 42-е место в рейтинге 100 величайших гитарных треков. На «Johnny Be Good» было записано невероятное количество каверов. В разные годы ее пели Beatles, Aerosmith, Sex Pistols, B.B. King, Buddy Holly, Elton John, The Rolling Stones и десятки, если не сотни других исполнителей. «Johnny Be Good» была включена в золотую пластинку «Voyager». Песню «Johnny Be Good» можно услышать во многих художественных фильмах, но наиболее ярко она прозвучала в картине «Назад в будущее».

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Эту песню многие называли самой красивой песней на английском языке и, возможно, самой прекрасной композицией эпохи рок-н-ролла. Кроме того, встречались даже заявления, что это величайшая песня, когда-либо написанная человеческим существом. Речь о шедевре знаменитого Рэя Дэвиса и группы Kinks «Waterloo Sunset».

Песня была написана в конце 60-х. Дэвис неоднократно рассказывал о том, что «Waterloo Sunset» является для него очень личной композицией. Она имеет особое отношение к его детским впечатлениям, юношеским переживаниям, воспоминаниям о первой любви. «Waterloo – это район Лондона, который всегда был для меня очень важен», рассказывает Рэй в своей автобиографии. «Когда я был мальчишкой, отец водил меня туда на фестиваль Британии в 51-м. Когда мне было 13, я тяжело заболел, и окна моего отделения больницы выходили на реку и парламент. Когда я учился в школе искусств, у меня была пересадка на станции Waterloo. Подростком я часто гулял со своей девушкой по мосту Waterloo. Эти мысли крутились у меня в голове годами, а затем неожиданно появилась песня. Слова и мелодия слились воедино очень быстро, почти как будто эта песня сочинила меня, а не наоборот». Однако, несмотря на рассказы Рэя о его духовной связи с Waterloo, похоже, что композицию он писал с мыслями о другом месте. Это выдержки из другого интервью музыканта. «Источником вдохновения для меня стал Mersey Beat, музыкальное издание с редакцией в Ливерпуле. Ливерпуль – мой любимый город, и песня изначально называлась «Ливерпуль Sunset». Там группу лучше всего принимали на всех гастролях». Бытует мнение, что Рэй решил поменять название из-за выхода композиции «Penny Lane» группы Beatles, посвященной автобусной станции в Ливерпуле, где часто встречались юные Леннон и Маккартни. Возможно, Дэвис побоялся, что его упрекнут в заимствовании идеи. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Многие слушатели решили, что трек был посвящен отношениям популярных актеров Терри Стампа и Джули Кристи. Эта версия основной идеи «Waterloo Sunset» была очень популярна, хотя Дэйв категорически ее отрицал. В мае 1967-го песня была издана синглом, она добралась до второй строчки британского чарта. Интересен и тот факт, что анализ композиции входит в учебную программу многих британских художественных.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

с конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Слушать. Слышать.

оказаться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: старой Лопасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.